0: Позиции на вашей позиции. Чем так смотришь на мир, когда он удачно смешивает Мавритания? Видимо, он больше газит. Радиатор, вот.
1: Vous écoutez ici jusqu'à 1h, camping, musique et bonne humeur.